жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И, гордый, помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

0: шелковая миледи, но я не леди. Я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьяй.
1: Non temos audiencia das...

любовь во плоти. Откуда ты такая? Наверное, ты сошла с небес прямиком из рая, жил ничего не зная.

там. Зато я понял одно, мой худший враг я сам. Я тебя люблю, всего меня забирай. Распоряжайся, как желаешь, выбирай. Лично я уже все получил без